0: мой.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал.

0: Просто я устал.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

над пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли увидел.

0: Любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: утром деньги, вечером стулья. А вечером деньги, ночью стулья.
1: А можно так? Утром стулья, а вечером деньги.
0: Ну, можно, наверное, но деньги вперед.
1: Но не нужны нам ни стулья, ни деньги нам не нужны.
0: Здрасте, забор покрасить. Не нужны.
1: Денежка, конечно, нужна. Друзья, мы еще и догоним с Андреем. И в придачу, да еще и улыбок, и хорошее настроение на весь день вам подарим. За что, спросите вы? Было бы за что вообще догнали бы до конца недели бы. Одарили бы, одарили
0: бы
1: вас улыбками. Кстати, что мы и будем, в принципе, делать вплоть до пятницы.
0: Признавайтесь, какой фильм вообще в целом о любви стал вашей настольной книгой, и какая цитата оттуда вот идеально описывает вашу, может быть, семейную жизнь или, может быть, поиски второй половинки?
1: Да, если бы нужно было выбрать одну единственную цитату из фильма, с которой вы и засыпаете, и просыпаетесь, чтобы день был идеальным. Вот что бы это была за фраза?
0: Ну, или кто из ваших любимых киногероев, трудяги, допустим, какой-то вот свой такой, герой-актер, может быть, есть.
1: Да, герой-образец, на которого вы смотрите. Да,
0: может быть, ну, чья работа, она ближе вам всего. Так, что у нас еще может быть связано с фильмами с тобой, да?
1: Современное российское кино. Предлагаю поговорить о нем, ведь современный фильм подарил нам тоже, кстати, много добрых сюжетов.
0: Да, есть такое, да.
1: Какие российские фильмы за последние 15 лет уже точно вошли в нашу домашнюю коллекцию хитов?
0: Ну, это семейный киноклуб, есть такое тоже, да. Какой фильм, может, связывает поколение за одним столом, экраном где-то, да, который смотрит всей семьей, всем нравится.
1: А еще семейные праздники у нас, конечно, не обходятся без любимых фильмов. Но в Новый год, 8 марта, 23 февраля, сейчас вот 1 сентября.
0: Ну, и вспомним про фильмы, которые, я считаю, ну, незаслуженно пылятся на полках Мосфильма, допустим, да, и забытые или вообще недооцененные. И, ну, и они также интересные, и вы бы посоветовали посмотреть их прямо сейчас. А кино?
1: Кино.
0: Все утро.
1: Друзья,
0: а кино
1: говорим сегодня, какой ваш любимый фильм, ваши любимые цитаты.
0: Ваши любимые герои. Делитесь с нами мессенджер Макс 928-401-2020. Давайте уже просыпаться и начнем активно общаться.
2: Море лето с Казак-ФМ.
3: Частушка для казака от Нины Головко из Белореченска.
4: Под Казак-ФМ плясала, только чуточку устала. Вот немного отдохну и опять плясать пойду.
3: Реклама на Казак-ФМ.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Трепетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. А если стресс надолго, используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Экспресс-успокоин. Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
3: В магазинах «Победа». Шашлык куриный охлажденный в маринаде 259,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Представьте место, где утро начинается с прогулки по зеленому бульвару, где дети растут рядом со школой и детским садом, где после работы пробежка, спорт или вечер с близкими. Это жилой район, народные кварталы, более 400 планировок, спортивные зоны, детские площадки и более 5000 парковочных мест. Почувствуйте себя дома с первого дня. Звоните. Звездочка 2411.
5: Застройщик ОСС «Градстрой». Проект ИНН-231-131-1443. Проектная декларация разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
6: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины без ума от меня. У меня стройные ноги и красивая фигура. Андрей, ты представляешь, уже в те времена, в 1985 году, использовали вот те самые аффирмации. Просто люди не знали, что как это называется. Вот этот мой любимый фильм «Самая обаятельная и привлекательная», где они вот там стояла перед зеркалом, помнишь, и говорила,
1: конечно,
0: да? И, обожаю этот фильм.
1: Вот знаешь, есть фильмы, которые мы знаем действительно наизусть. Вот весь сюжет, все диалоги и монологи актеров, да, перечисляем их, друг другом разговариваем этими фразами. Ну, здорово, мне нравится.
0: И причем ты настолько их часто используешь, да, и они же тебе помогают и поднимают настроение.
1: Ну, сейчас хочется поговорить не просто о кино, а о том, вот какой фильм о любви стал для вас настоящим, такой настоящей настольной книгой, вот я бы даже так даже сказал, вот тот самый, такой, знаешь, инструкция по применению к сердцу другого человека.
0: Именно вот про, да, хочется, друзья, про любовь. Знаешь, это как в фильме твой тоже любимый, скорее всего, «Девчата». Обожаю. Когда, знаешь, она: «Я замуж никогда не выйду. Одной ведь лучше. Хочу халву ем, хочу пряники». А в итоге-то что? Любовь побеждает.
1: Да, вот сейчас коллеги смотрят на нас с тобой со стороны. Мы сидим тут вдвоем, как на заваленке. Они говорят: «А, сидят. Сидят, общежития не будет. Сидите».
0: И как она еще говорит, знаешь: «А я-то думаю, как люди целуются, им-то там носы мешают». И, да?
1: А в сюжете, когда она берет вот это полбатона,
0: да,
1: так вкусно его вареньем, да, ой, приятного аппетита для тех, кто завтракает. И сразу вспоминается, одиноким предоставляется общежитие, герой, да, как говорил: «Утром яичница, в обед яичница, вечером яичница, я скоро закукарекаю».
0: А она там сопли, слезы подтирает.
1: Ну, любовь такая бывает, она, да. Вот такими фразами мы можем тоже разговаривать. Я думаю, что и вы общаетесь с ними. Фраза: «Любимый фильм всеми, Москва слезам не верит», оттуда тоже. Ах, Александра, Александра.
0: Да. А как говорит Гоша, помнишь, жену себе искать на работе принципиально не буду, а то домой придешь, там тоже сплошные производственные отношения. Ну вот есть же в этом, правда?
1: Конечно.
0: Правда. Давай спросим у радиослушателей, если бы им нужно было выбрать одну единственную цитату из кино нашего, российского, в которой вы, кстати, вот, да, про любовь. Uh-huh. А или бы, кстати, как просыпаются? Просыпаются ли с цитатами наши радиослушатели? Или
1: может, засыпают? Какую бы цитату сегодняшнему утру подарили? Напишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020. Рекламно-музыкальная пауза.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а ты был в космосе?
3: Нет, Нина. К сожалению, не был. Хотя в детстве мечтал там побывать.
0: А чего не полетел?
3: О, дочь, в космос могли полететь всего около 600 человек за всю историю человечества. Возможно, когда-нибудь туда сможет отправиться любой. Но пока там работают только профессиональные космонавты, инженеры и ученые.
0: А зачем люди вообще летают в космос?
3: Благодаря этим полетам человечество делает многие важные научные и практические открытия. К примеру, плотная и непрозрачная атмосфера нашей планеты не позволяет ученым отчетливо рассмотреть звезды Земли. Вот и мечтают они построить обсерватории в космосе, где нет воздуха, и ничто не мешает изучать звезды. Пока таких обсерваторий нет, звезды...

0: по телефону. Еще они следят за погодой, замечают все бури, штормы, грозы и передают информацию о них на Землю. А здесь эти сведения обрабатывают люди и знают, какая погода ожидается завтра или послезавтра.
1: Ух ты! Пап, а я когда-нибудь смогу таким спутником стать? Погодопредсказателем?
2: Папа знает.
3: Эх,

0: Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Говорим сегодня, друзья, цитатами из наших любимых фильмов.
1: Вместе с нами в студии сегодня Александра и Андрей, а фамилии наши, друзья, слишком известные, чтобы мы их называли.
0: И у нас уже, конечно, прилетают ваши сообщения в Макс плюс 7 928 401 2020. И Валентина Петровна написала нам сообщение: фильм моей жизни, он «Любовь и голуби». Она пишет, что с мужем женаты уже 40 лет, живут вместе по сценарию Раисы Захаровны и Василия.
1: Вот это спектакль там.
0: Да. Ее любимая фраза оттуда, которую говорит мне муж раз в неделю. И читаем, и смеемся с Андреем. Ах ты!
1: Крашеная!
0: А я ему, пишет Валентина Петровна, отвечаю, как положено. Почему крашеная? Это мой натуральный цвет. И после этого обычно

0: следует примирительный обед. Так что секрет долгого брака прост. Спорить нужно громко, артистично, но обязательно оставлять друг другу шанс на комплимент про натуральный цвет. И вообще, чем больше, мне кажется, в семье присутствует этот юмор позитив, да. Тем вот мы какие-то...
1: Я всегда к жизни относиться с юмором, как, собственно говоря, наверное, делает наш следующий слушатель Владимир. Пишет нам: «Любовь и голуби», по-моему, самый настольный учебник для всех, кто собирается к нам на море. Да-да-да. Пусть вспомнят орган движения, Ну, это вот, да, пишет нам наш слушатель. Да, спасибо огромное, что откликаетесь. Ну и, кстати, всем известно, что очень много фильмов и в советское время снималось именно на Кубани, и всем известный фильм, который пересматривается очень часто, «Кубанские казаки». Да, да, да, да, да, да, да. Очень много фильмов снималось здесь у нас. И до сих пор продолжают сниматься. Я тому яркое подтверждение.
0: Айскромник.
1: Ничего не говори.
0: Друзья, какая фраза вот стала бы лучшим девизом на 24 часа? 24 на 7. Что вам помогает улыбаться, когда вы встаете утром? Что вы себе говорите? Какую-то цитату, скорее всего, из фильма. Да?
1: Да, друзья. Ну, а дальше у нас немножко такой музыки хорошей. Послушаем рекламу и расскажем в рубрике «Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре» о культурных событиях. Что-нибудь интересное для себя обязательно.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Пришло время рассказать о культурных мероприятиях в нашем городе, в столице Кубани. Краснодар живет жизнью летней, размеренной, да, поэтому мы вот с Александрой подготовили несколько мероприятий, думаю, вам понравится. Начнем с музыкального благотворительного фестиваля «Локалист», который пройдет с 29 по 30 августа, центр города, на улице Красной, 176. Фестиваль объединяет локальных производителей, музыкантов, благотворительные организации и, конечно, жителей города. Что в программе? А в программе у нас маркет кубанских брендов, живая музыка, детские мастер-классы и локации социальной направленности. И все средства и внимание направлены на поддержку благотворительных инициатив. Конечно, будет большой концерт, будут и розыгрыши, и будут подарки. Я думаю, что стоит прийти и
2: принять участие. Да. Тем более, вход-то бесплатный. Да. В кинотеатре «Болгария» проходит «Ночь кино». 29 августа бесплатные показы в рамках вот всероссийской акции «Ночь кино». И в программе два зала и четыре фильма. Это продолжение истории «Чебурашки», да, «Чебурашка 2», новая версия «Буратино», драма «Ангелы Ладоги» и фильм «Малыш». Поэтому, друзья, еще есть время перед школьной порой пойти немножечко отдохнуть и посмотреть наши советское кино.
1: И еще одно мероприятие, которое тоже связано с музыкой, и мы посчитали с Александром, что оно достаточно интересное. Музыкально-поэтическая встреча песни Муслима Магомаева 29 августа, арт-резиденция «Дом книги» на улице Красная, 43. Встреча, посвященная творчеству Муслима Магомаева, и в первом отделении баритон Дмитрий Боровиков исполнит известные произведения из репертуара певца. А вот во втором отделении участники клуба молодых литераторов Кубани представляют свои стихи. Мероприятие продолжает серию творческих вечеров «Литературное искусство», «Наставник» и «Ученик». И вход, кстати, тоже свободный. Так что вот такие мероприятия,
2: которые позволят, да, окультуриться, да, получить удовольствие, да, показать себя и посмотреть на других. Кофе будешь?
1: Не кофе, а кофе.
2: А у нас все так говорят, и я так говорю.
1: Друзья, мы вам говорим, что у нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Пишите нам на мессенджер Макс, привет и поздравления, 928-401-2020. Также можно позвонить на этот номер и в прямом эфире поздравить или передать

0: С пылу жару, прям ленивые варенички с приветами и поздравлениями. У нас в утреннем эфире в студии Александра Вольская, Андрей Зитер. Готовы передавать, но начнем с праздников, да? Какой сегодня праздник?
1: Конечно, сегодня...
0: Фразами-то из фильмов прям
1: вот, да, почему
0: туда.
1: Сегодня наш утренний эфир посвящен вот именно этим фразам из фильма, друзья? Потому что 27 августа, сегодня, в четверг, отмечается День российского кино. 107 лет этому замечательному празднику. И всех мы вас, конечно, поздравляем. Вот что, золотая коллекция, да, современное кино. Что бы мы делали без наших, скажем так, вот этих цитат и фильмов?
0: Но мне очень хочется, знаешь, чтобы молодежь все-таки подключилась к нашей беседе, потому что, ну, как бы мы говорим о кино советского периода в основном, да, а хочется вот, чтобы наши слушатели, кто молодое поколение, рассказали нам, какие современные фильмы российские им нравятся, что... какие цитаты оттуда есть, что они запоминают.
1: Да, потому что, наверное, вот золотая коллекция современного кино, она же тоже уже образуется.
0: Ну, естественно, конечно.
1: И там тоже свои вот кумиры, свои какие-то цитаты
0: жизненные. И актеры
1: жизненные.
0: Есть, да, которые многим нравятся, и очень здорово.
1: И к этому празднику замечательный еще один праздник, конечно, рядышком находится, да, это день первого поцелуя.
0: Мы же про любовь с тобой. Вообще без любви человеку жить, ну, невозможно. Любовь,
1: нельзя.
0: Она настолько многогранная.
1: Конечно.
0: Да, это любовь к родине, любовь к близким.
1: Да, не обязательно мужчина и женщина, а просто вот любовь.
0: Конечно.
1: К ребенку.
0: Так что, друзья, пусть любовь...
1: Любовь к нам.
0: Да.
1: К утреннему шоу.
0: Нескромнатый дама.
1: Нескромна.
0: Пусть любовь живет в ваших сердцах особенно. Ну и вот привет прилетел от Анастасии. Говорит, всем слушателям радиостанции «Казак» большой привет. Как всегда, вы с утра заводите добрые темы. Просыпаться с вами очень... Так, комфортно. Вот. Спасибо огромное. Просыпаемся с вами. И дальше. Привет. Какой населенный пункт мы отправим нынче с тобой?
1: Предлагаю отправить привет. А он улетает у нас. Ну, пусть летит в...
0: Куда? Да, давай. Какой город отправим?
1: Пусть в Анапу летит.
0: В Анапу.
1: Да,
0: отлично.
1: На морюшко.
0: Пусть. Итак, что жителям Анапы большой привет от радио «Казак FM».
1: И Анапского района.
0: Знаете почему? Александр просто туда каждые выходные ездит. Туда и привет. А я тогда отправлю в Геленджик.
1: Отправляй.
0: Пусть Геленджик тоже получает.
1: Геленджикский район. Все
0: на всем. Абсолютно, да, друзья.
1: Ловите.
0: Ну что, мы двигаемся дальше. Реклама, музыка. И будем слушать новости от Юлии Сороки.
2: По пути с «Казак FM». Спонсор часа – компания «Славянский кирпич». Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. Срок проведения акции с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица Александра Вольская.
1: Ой, что проку в этих молодых мужчинах? Виднее, мужская красота в морщинках и в сединках, и в сединках. Андрей Зитер рядышком со мной сегодня. Впрочем, как и всегда.
0: Куда я от тебя денусь?
1: Куда я от тебя денусь, да?
0: Мы сегодня говорим о фильмах, и, конечно, хочется задать вопрос и вам, дорогие друзья, но цитатами цитаты, а вот кто, может быть, является вашим таким любимым киногероем? Может быть, это герой трудяга, допустим, да, где-то там. Раньше, кстати, вот в советские времена через фильмы как раз вот и показывали о таких трудовых доблестях, да, целых династий было.
1: Да, совершенно верно. Мне кажется, что люди, многие брали вот пример, для этого это и снимались фильмы.
0: Конечно.
1: Чтобы расти поколение отзывчивых, добрых,
0: согласен
1: тружеников.
0: С тобой. И потом еще, ведь очень мода транслировалась как раз вот через экран, и многие девушки в Советском Союзе носили такие же прически, как у героинь фильма. Наряды
1: одевались,
0: носили. Конечно.
1: Характер, вот все равно.
0: Людмила Гурченко, вот тебе икона стиля.
1: Ну, ты знаешь, с Людмилой Гурченко, у нее, конечно, даже есть такой портрет женский, это называется он именно Людмила Гурченко. То есть, если рассмотреть психологические портреты женщин, один из них это Людмила Гурченко. А твой герой какой?
0: Ты знаешь, у меня не могу однозначно сказать, что кто-то один, но их 2-3, вот какие-то периоды в зависимости, да. Мне очень нравятся те роли, которые играл Вицин. Это такая тоже часть меня есть где-то там в этом. Я очень люблю Александра Михайлова. Это для меня...
1: Красивый.
0: Да, мне даже посчастливилось пообщаться с ним.
1: Серьезно?
0: Да, замечательный человек.
1: Ой, ну это просто здорово. Ну что?
0: А у тебя есть герои?
1: Ой, хорошо, что ты спросил.
0: Ты ждала.
1: Ну, я знаю, что же об этом часто думаю, я потому что обожаю золотую коллекцию нашего. Я просто ее обожаю. Я готова смотреть эти все фильмы много-много раз. Татьяна Доронина.
0: Да.
1: Я часто о ней думаю и смотрю, насколько она красива. Как и женщина, как и актриса. И что мне нравится, какие роли героинь она играет.
0: Соглашусь с тобой абсолютно. Так что мы продолжим после рекламно-музыкальной паузы вспоминать о фильмах, о героях, о цитатах. Пишите нам свои любимые фильмы, ваши герои, ваши любимые актеры на мессенджер Макс 928-401-2020.
2: Алло, село! Море лето. Сказак ФМ.
3: Чистушка для казака от Нины Головко из Белореченска.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
1: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: «Просто спорт» – это фитнес с бассейном в Славянском микрорайоне Краснодара. 7000 квадратных метров спорта, движения и активного образа жизни. Студенческие, семейные, детские и годовые абонементы от 20000 рублей. Лучшие фитнес-цены на prostosport.rf.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
5: В магазинах «Победа». Шашлык куриный охлажденный в маринаде 259,90 за килограмм.
6: Предложение действует с 1 по 15 августа 2020. 26 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру

0: четверка, второй день без первого, второй день без первого, первый день без второго, а у нас утро четверга, четверг без утра, что утро без обеда, обед без четверга, и вот это я закуролесила. Говорим сегодня, друзья, про наши любимые фильмы.
1: Это Шурочка, симпатичная, но, к сожалению, активная. Кто-то ее когда-то выдвинул на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. Александра Вольская в студии, Андрей Зитер.
0: Да, сегодня это утро четверга, встречаем вместе с вами. И, друзья, мы часто вспоминаем вот нашу классику, да, вот как Шурик там сдавал экзамены, или как Женя Лукашин, помнишь, летел в Ленинград, вот этот фильм.
1: А у нас на Красной, на улице Красной в Краснодаре как раз стоит Шурик.
0: Где все подходят, и там ему что-то, труд им.
1: И Лидочка, да, там они. Ну, потому что как раз они перед сессией загадывают желание, поэтому как бы так вот.
0: И за последние 15 лет, кстати, вот, да, наши режиссеры сняли столько доброго, светлого и по-настоящему смешного кино, что вот полки домашних коллекций просто ломятся от новинок. Я к чему это? Ведь современное кино тоже не сидело сложа руки.
1: Ну, работало на износ, ты что?
0: А когда пока кто-то снимал там серьезные драмы, другие подарили нам вот столько тепла. Столько...
1: Знаешь, оживили, скажем, в новой интерпретации всем любимые сказки, да, у нас Колобок, новая версия Буратино есть. То есть, ну, много достаточно фильмов.
0: А вот эти фильмы, помнишь, «Морковь, любовь, морковь».
1: Да, это более к современному, ну, как бы, да, согласен с тобой, да, это уже российское кино, и оно разное абсолютно.
0: И оно, да, достаточно смешное и такое веселое.
1: Мне очень нравится сообщение от Галины. Мне нравится фильм «Начало», где снимал в главной роли Инна Чурикова и Леонид Куравлев. Я сразу вспоминаю, как ее фразы, как она говорила, да. В кино будете сниматься? Буду кем? Ну, там, Жанна Д'Арк. Знаете, кто это? Знаю. А кто это? Завернул, да.
0: Да. Прилетело сообщение у нас от Татьяны, которая пишет, что ей фильм понравился современный это. Фаворит последних лет. Это, кстати, фильм «Лед». Вот, написала, и мы его пересматривали 20 раз. Потому что дочка занимается фигурным катанием, и когда падает на тренировки, я ей говорю, вставай и иди. А муж подпевает песню на полную громкость в машине. Это семейный девиз их мотивации, зарядки.
1: А мне нравится очень фильм, где играет Нонн Мордюкова, фильм «Родня», помнишь? Где
0: конечно,
1: теща приехала в гости. И эти танцы.
0: Да.
1: На танцполе. Да, тут фильмы все с хорошим сюжетом, да, есть и юмор, и есть где-то в какой-то степени какая-то личная трагедия, но каждый фильм мы всегда смотрим и что-то для себя понимаем, вот как у меня в жизни, вот как у меня это все происходит.
0: Кстати, есть же фильмы современные, да, которые объединяют несколько поколений. Бабушки с внуками, да, дети с родителями.
1: Ну, давай узнаем, какие фильмы вы смотрите всей семьей, напишите нам на мессенджер Макс 928 401 2020 и послушаем песню Андрея Гука.

инструмент азербайджанского народа. В переводе означает «струна». Его корпус в виде двух чаш изготавливается из тутового дерева, которое распиливают зимой. В это время оно обладает хорошими звуковыми качествами, меньшим весом и не дает трещин. Открытая сторона затягивается мембраной из пузыря животного. Инструмент имеет 11 струн. К основным добавлены две так называемые звонки. Они располагаются сбоку шейки и играют протяженные звуки в верхнем регистре. Тар во время исполнения держит у груди в горизонтальном положении, прижимая его корпус. А играют на нем при помощи плектра в форме зубца, сделанного из вишневого дерева или бычьего рога. Тар – главный гость на свадьбах, праздниках и концертах. Он считается музыкальным символом Азербайджана. Изображен на национальной валюте страны как на бумажных купюрах, так и на монетах. Это один из немногих национальных музыкальных инструментов, для которых специально создаются произведения. Искусство игры на таре и мастерство его изготовления включено в список шедевров устного и нематериального культурного наследия. Тар звучит.

0: Добрейшего всем замечательного четверга. Продолжается наше утреннее шоу «Алло, село». Продолжаем за разговорами просыпаться. Читаем ваше сообщение.
1: Прилетело сообщение от Ирины. Доброе утро желает всем радиослушателям и нам с Андреем. И наша семья, пишет Ирина, часто использует такие фразы. Это надо, Федя, надо. Да, когда особенно вот дома там детям. Или Семен Семенович. А вообще советское кино, это, конечно, любимое, как и многих наших, да, слушателей. И пишет, что Иван

0: Иван Васильевич меняет профессию, ее любимый фильм, и «Гусарская баллада». Черно-белый, да,
1: меня,
0: по-моему, насколько?
1: Да, и пишет дальше она нам. А еще тут я в 23-м году посмотрел фильм «Кубанские казаки», и мне оттуда тоже одна фраза запомнилась. У нашей Гали голова на плечах, а у вас цибули. Ириша из Москвы. Спасибо огромное за сообщение. Еще есть сообщение у нас от Дмитрия, что он пишет. Привет всем. Если вам скучно, включайте «Гардемарины вперед». Почему-то все сейчас смотрят только исторические драмы, пишет он нам, а там же столько приключений, песен и дружбы. Мой личный ответ – напевать утром «Ланфра», пока идешь по делам. Очень рекомендую всей семье. Это пишет нам Дмитрий сообщение, а я сразу вспоминаю песню «Не вешать нос, гардемарины». Это вот кому сейчас очень трудно проснуться.
0: Мало, да, или мало ли там что-то, да, всякое же бывает, да, и грустненько, и ты «Не вешать нос».
1: А у вас молоко убежало, да, тут вот «Не вешать нос, гардемарины». Марина, сколько музыки действительно звучат и в советских фильмах, и в российских фильмах.
0: Которые тоже перешли, скажем так, ну, в условные цитаты.
1: Да, и вообще это все на эстраду уже перекочевало, и мы их слушаем. Фильм «Карнавал». «Позвони мне, позвони».
0: «Позвони мне, позвони», да. «Позвони мне, ради бога». И мне кажется, это вот когда женщины вот переживают. И...
1: Фильм «31 июля» тоже про любовь. Помнишь? Нет. А «Джентльмены удачи», «Проснись и пой». Все, смотри, как актуально у нас с тобой про наше замечательное утро. Ну, много фильмов. Кстати, какие песни ваш любимый из фильмов? Тоже можете с нами поделиться на номер
0: 928-401-2020. Вспоминаем сегодня и наши любимые фильмы. Вспоминаем цитаты, которые вообще прижились и живут рядом с нами. Вот сейчас мы начали вспоминать. И музыку, которая тоже мы поем, напеваем, и она часть нашей жизни. Пишите нам, рассказывайте.

0: Вадик.
1: А я Мишаня.
2: Нам по 11 лет.
1: И мы дружим.
2: И все делаем вместе.
1: Кроме уроков.
2: Их я делаю.
1: Ага, да ты их у Ленки списываешь. Ромыч,

0: Утро в нашем заведении всегда начинается одинаково. Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем.
1: Ну и как всем известно, труд облагораживает человека, и поэтому люди с удовольствием ходят на работу. Вот лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает. Вот такими фразами из фильмов, а конкретно этот фильм «Служебный роман», мы заходим в эфир, говорим сегодня о кино, о любимых песнях, любимых героях, фразах. И, конечно, праздники сразу вспоминаются, да.
0: Семейные такие некие традиции, да?
1: И без каких фильмов они не обходятся. И вот мы с Сашей тут немножко так порассуждали, ну, Новый год.
0: Что, обязательно ирония?
1: Да, ирония судьбы. А что другое, может быть, что-то есть? Вот, ну, чем вы заменяете? Может быть, это чародей, допустим, тоже он же близко там к волшебству и к новогодним праздникам.
0: Сколько раз посмотрели, да, «Иронию судьбы» или «С легким паром» в Новый год?
1: А вот, допустим, 8 марта взять. Вот какой фильм можно было посмотреть на 8 марта?
0: Мне кажется, что сразу все скажут, Москва слезам не верит, но я бы сейчас, знаешь, какой бы, наверное, сказала фильм?
1: Какой?
0: А как ты, как мужчина?
1: Вот я бы фильм «Дарите женщинам цветы», допустим, вот такой фильм посмотрел.
0: Он к 8 марта.
1: Конечно, вот тут одно название только.
0: Достаточно. Да. И смотреть не надо. Хорошо, 23 февраля.
1: Замечательный фильм, который могу пересматривать долго. Фильм «Мужики» называется. Тебе тоже нравится,
0: ты хотел...
1: Суст снял, что ли, у тебя, да?
0: Да. Я только хотел сказать мой любимый фильм. Он из детства у меня. Я его просто обожаю. Фильм «Мужики», когда он в конце кричит там «Мужики!»
1: Да, хороший фильм, на самом деле. Если брать летние каникулы для детей, я помню, как в нашем детстве из каждого двора звучало «Алиса, мелофон!» И вот тут все бежали смотреть это кино.
0: Насколько он нам казался в те годы с таким фантастическим, чем-то потрясающим, да, и неожиданным. Вот это
1: приключения Петрова и Васечкина, как тебе?
0: Кстати, да.
1: А посторонним вход запрещен?
0: Ой, сейчас слушай, ты знаешь, мне кажется...
1: Дочь известного профессора начес, или как там у него? Прическу она себе делала.
0: Мне кажется, что про фильмы, про цитаты, про песни, вот про актеров, да, можно вообще говорить бесконечно.
1: Мне еще, я знаю, что сейчас вспомнил фильм «Карнавальная ночь», где он говорит, так, Баба-Ягу со стороны брать не будем, воспитаем коллектив.
0: А мне хочется сказать, ну взяли Бабу-Ягу. Это шутка.
1: Давай отправимся дальше. У нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Ждем от вас привета и поздравления на номер 928-401-2020. Он прикреплен к мессенджеру Макс. Можно прям взять, позвонить сейчас, пока звучит музыка. И в прямом эфире уже можно будет поздравить виновников торжества. Ну или

0: ленивые воронечки, привет и поздравления прилетели от вас, что очень радует. Зачитаем. Пишет нам Татьяна. Татьяна пишет.
1: Да. Доброе утро. Сегодня в день российского кино. Хочу поздравить с этим праздником сотрудников Кубань-кино, сотрудников и ветеранов сети кинотеатров Кубань-кино.
0: Пожелать всем здоровья, счастья, благополучия и процветания. Хороших фильмов и полных залов. И так, передать поздравления заслуженному кинематографисту России.
1: Да, заслуженному работнику культуры Кубани Семенину.
0: Семенину Алексею Николаевичу.
1: Никоновичу. Всем Никоновичу, хорошего да. настроения и мирного неба.
0: Вот нам надо грамоте учиться с тобой.
1: Все грамотно говорят.
0: Грамоте, да. Нас все так говорят, и я так говорю. Да.
1: Поэтому, да, присоединяемся еще раз с поздравлением, присоединяемся к дню сегодня российского кино. А у нас еще есть такие, знаете, положительные, веселые праздники, которые...
0: Это и праздники на каждый день, скажем, да, и мы улыбаемся, сидим с Александрой, читая их.
1: Да, сегодня у нас отмечается день герцогини, которой не было.
0: Хороший праздник, надо праздновать.
1: Да. Сегодня Всемирный день игры. Камень, ножницы, бумага. Кстати, в эту игру мы уже с Андреем поиграли.
0: Да, кто первый в эфир выйдет.
1: Вот. День ленточек и бубенчиков сегодня отмечается.
0: Прелесть. Нарядить автомобиль и на работу поехать. И пусть себе весело, и все звенит, гремит. И главное, чтобы это радовало и не только вас, и всех окружающих. Надо каждый день устраивать себе праздник, правда?
1: Согласна полностью. Ну, такой праздник, то запразднуемся.
0: Что значит запразднуемся? Утро надо начинать всегда с позитивными эмоциями, с хорошими,
1: начинаем с тобой,
0: с хорошими
1: да?
0: мыслями. Да. Идем дальше, послушаем музыку, послушаем рекламу, новости от Юлии Сороки, и мы вновь вернемся.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наши!

0: фильм, сразу вспоминается музыка из популярного мультфильма. Да, сегодня тема такая у нас киношная. А если уж так говорить, ну, как бы несколько абстрактно, скажем, да, то вся наша жизнь, кино и каждый в нем актер. И позитивные фильмы всегда вспоминаются, да, и позитивные выражения из фильма. Вообще, знаете что, нам очень нравится, что вы присылаете нам сообщения, в которых делитесь с самыми такими яркими, хорошими эмоциями, которые происходят в вашей жизни, хорошими событиями.
1: Валентина Шинкаренко прислала сообщение и пишет: «Доброе утро, позитивная парочка ведущих, вы классные». Да, спасибо, очень приятно. Я хочу поделиться новостью и радостью. Вчера я впервые стала прабабушкой. Представляешь, Андрей, чудесной правнучки Ярославы. Пока не осознала свое состояние, но эмоции зашкаливают. И Валентина пишет, что она безумно счастлива.
0: Валентин, мы тоже сейчас счастливы, потому что, читая ваше сообщение, мы сидели с Александрой, обратили внимание, что мы сидим и оба улыбаемся просто. Да? Спасибо огромное.
1: Да, вот что значит стать действительно прабабушкой? Интересно.
0: Не знаю, мне это не знакомо. Еще сообщение по теме вы присылаете, хочется их обязательно прочитать. Сергей нам пишет, всем привет. На 23 февраля смотрим всей семьей «А зори здесь тихие». Это не просто фильм, а урок мужества для сыновей. А вот 8 марта строго девчата, чтобы понимали, кто варит кашу, даже если она подгорела.
1: Да, отлично сообщение. И еще одно от Николая. «Кавказская пленница», написал Николай. Фильм легкий, приятный, с глубоким историческим смыслом. Артисты выше всяких похвал. Утром, когда слышу наставление жены, что нужно сделать, вспоминаю песню из фильма «Если б я был султан и имел 3 жен». Николай, интересно, супруга слышит? Жалко становится султана, в 3 раза больше задач. А, я думала, наоборот. 3 раза больше задач перед ним бедным ставят. Да, и ответственности.
0: Сразу. Ну что, друзья, хочется сказать вам огромное спасибо, что вы так тема, скажем так, зашла для вас. Прислали нам сообщения, в которых говорили, какие фильмы ваши любимые. Вот цитируете из песен, да, тексты и фразы, говорите нам любимых киногероев. Мы тоже пригласили лектора, знаешь, как, помнишь, как в фильме... Лектор, который пришел, рассказывает, есть ли жизнь на Марсе. Помнишь, Александра?
1: Нет, не помню.
0: Да. Но наш гость не будет рассказывать, есть ли жизнь на Марсе. Мы поговорим с ним, конечно, о любимых фильмах. Так что рекламно-музыкальная пауза, а мы с Александрой пошли встречать гостя.
2: Алло, село! Море, лето. Сказак ФМ.
3: Чистушка для казака от Ларисы Тараенко из села Вольны.
4: А два соседа казачка веселят народ с утра. Озорные, юморные, с шутками они всегда.
3: Реклама на Казак FM.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Продолжается третий час утреннего шоу «Алло, село». Время встречать гостей. Мы это сделали. Гость сегодня интересный, на наш взгляд. Общение, я думаю, будет очень такое познавательно полезное.
1: День российского кино сегодня отмечается у нас в стране. И к нам в гости пришел сегодня Григорий Григорьевич Гиберт. Это профессор Краснодарского государственного института культуры. Киновед, заслуженный работник культуры России, член Союза кинематографистов России. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Григорий Григорьевич, а вот ваш любимый фильм какой?
2: Ну, во-первых, хочу всех поздравить с Днем кино. Ну, а мой любимый фильм – это фильм «Данелия, не горюй».
0: А чем он вам так близок?
2: У меня близок своим оптимизмом. С одной стороны, я люблю трагикомедию, когда ты одновременно и плачешь, и смеешься, и все. А здесь это, так сказать, представлено в самом замечательном виде. Когда я встречался с Георгием Данелием, у меня есть 3 книжки его с автографами, замечательные книги, рекомендую прочитать их. А вот его воспоминания с большим чувством юмора. Там, например, первая книга начинается: «Мои родители не знали со мной делать. Что со мной делать? Папа сказал, давай отправим этого идиота в ВГИК». И он мне, когда я ему сказал, что мой фильм «Не горюй», он так посмотрел на меня и сказал: ну что, значит, и жизнь будет не горюй.
0: Отлично.
1: А мне хочется сказать сразу, такие люди талантливые часто появляются от слов, как папа передал, да, и вот много таких людей вот выходят. А скажите, пожалуйста, что делает фильм не просто, так скажем, развлечением, а настоящим вот искусством? Вот есть ли какие-то критерии, по которым можно отличить шедевр, ну, от какой-то проходной картины, так вот зашла-ушла?
2: Вы знаете, товарищ Сталин в 50-е годы, значит, сказал, что давайте не снимать такое огромное количество фильмов, а давайте снимать 10-15, но чтобы все были шедеврами. Начался период так называемой малокартине в истории нашего советского кинематографа. Сняли 12 фильмов, ни одного шедевра. К сожалению, даже товарищ Сталин не мог дать рецепт создания шедевра. Помните, как у Ахматовой: если бы знали, с какого ссора растут цветы, не ведая стыда. Поэтому здесь нет. Ведь очень многие фильмы выходили в этот. Вы не помните, а я это помню, когда вышел фильм «Москва слезам не верит», это же был... Все говорили: боже, какой ужас, да, какой да, это! Да. А сейчас то же самое с «Джентльменами удачи», да, да, да, и так далее, и тому подобное. То есть время расставляет то, что казалось когда-то «ах». Проходит время, и ты понимаешь, что давно не «ах».
1: Ага. А все-таки существует тот самый рецепт, вот как вы сказали. Появился ли он?
2: И не появится.
1: Это то есть выстрелить, ну, такой, да, попадешь, не попадешь на...
2: Дело в том, что ведь, понимаете, художник же, ни один художник не думает: а дай-ка я что-нибудь сляпаю, да, потом шедевр создам, да? Все хотят создать шедевр. Не получается. Или, например, заказ создать шедевр.
0: Никак, да?
2: Ничего не получается.
1: А может быть, это шедевр появляется оттуда, знаете, случайность. Вот вроде бы не предполагал, а оно раз, и в народ зашло. Ну,
2: вот история с Чапаевым, например, да? Были два балдуя, два молодых режиссера. Носили одну фамилию, поэтому сказали, будем называть его братьем Чапаевым. Сняли 3 фильма. Бездарное совершенно, и дирекция сказала, что все.
0: Григорий Григорьевич, мы немножко прервемся, но вынуждены, да, у нас время подходит на рекламно-музыкальную паузу, и вновь вернемся, так что оставайтесь с нами, подключайтесь к видеотрансляции в социальных сетях, во ВКонтакте, радиостанция «Казак-ФМ». Будет интересно. Музыка...

0: Сегодня у нас в гостях профессор Краснодарского государственного института культуры, киновед, заслуженный работник культуры России, член Союза кинематографистов России Григорий Григорьевич Гиберт. Доброе утро.
1: Доброе утро. Как я про себя все это слышу. Все, хочется оглянуться, посмотреть, а ком это вообще все?
2: Кого вы еще позвали, кроме меня? Кто этот человек? Ну вот мы в основном сегодня, как бы и в радиотрансляции, мы говорили о советских фильмах, потому что они действительно уже ушли в народ, их разобрали на цитаты, и, ну и что все с этим связано. А вот современный российский кинематограф часто, ну, критикуют за подражание западным образом, да, вот, вот с вашей точки зрения, какие отечественные фильмы вот последних лет, ну, вот смогли найти все-таки свой такой уникальный голос и стали, ну, настоящими такими хитами, пусть назовем даже.
1: Вы знаете, раньше в советском кино было такое понятие «датское кино». Угу. Это, то есть фильмы, которые выпускали каким-нибудь датам. Ну, например, там, освобождение. Да, вот в это, да. У нас сейчас такого нет, но появилось другое датское кино. У нас появились, значит, вот нужно обязательно про спортсменов. И как пошли спортсмены, так сказать, уже только про игру в шашки не сняли фильм. Все. Затем идут какие-то сказки. Я их смотреть не могу, сказать по правде, потому что я знаю, что все будут плясать, падать, все будет крутиться, вертеться, о чем и для чего они это все делают, никто не понят. Правда, я сейчас посмотрел хороший фильм «Бременские музыканты». Mm-hmm. Вот последний, самый нужный, замечательная работа этого Хакобенского, Ароновой, Бруновой и так далее. Вот. Появился еще для меня совершенно непонятный вид кинематографа, фильма о себе любимом. Человек живой, о нем фильмы снимают. Это раньше даже товарищ Сталин себе не позволял. Вот. Вышел фильм «Роднина». Зачем?
2: Это же легенда.
1: Нет, я понимаю, но она легенда, но она пока еще живая легенда.
2: Но она почему? Подождите, тут я бы поспорил, где-то, могу ли я это сделать на самом деле.
1: Нет, значит, все, так сказать, замечательно, да? Ну, например, опять тот же самый, я не поклонник Большой Жукова, фильм о Жукове, да, но не о маршале Жукове, как вы понимаете, об этом певце, и так далее, и тому подобное. Мне это непонятно. Мне непонятно, хотя вот я бы, правда, обо мне фильм сняли, правда, документальный, но если бы мне сказали, давайте снимем из художественного фильма, я отказался бы сразу.
0: Ну, то есть это как-то какая-то примета, или это правило, традиция?
1: Нет, мне кажется, это неприлично.
2: Угу. То есть только лишь с этой точки зрения, да?
1: Да. Вот. Или, например, сейчас очень модно снимать фильмы, так сказать, вот о каких-то людях, которые ушли. Но на этой основе придумать хрен знает чего. Ой, извините. Это самое... Чёрти что, опять не то. Например, сняли фильм Орлова, да? Орлова Александра.

0: Она придумали, что какие-то там где-то ей дарят какие-то цветы, изготовленные из чего-то, там яд какой-то.
1: Но то, ну,
0: снимите, снимите о любом другой, дайте другую фамилию и придумайте, что хотите.
1: Ну, то есть, все-таки фильмы добавляют некий какой-то сюжет, чтобы он все-таки захватывал зрителя и становил, как бы удерживал его, поэтому и, видимо, и придумывают какие-то, может быть, и небылицы, ну, где-то с одной стороны.
0: Я думаю, что у каждого из нас есть такие, так сказать, что придумать ничего не надо.
1: Все на поверхности.
0: Все,
1: да,
0: все на поверхности.
1: На самом деле. Ну, друзья, мы вот в такой беседе бурной, да, прерываемся на рекламно-музыкальную паузу. Вы, кстати, можете написать на мессенджер Макс 928-401-2020 вопрос для нашего гостя. Мы обязательно его адресуем уже в эфире. Мы продолжим общаться в видеотрансляции.

0: Продолжается наша беседа с гостем в утреннем шоу «Алло, село». И вот вопрос такой. Существует мнение, что молодежь сейчас больше увлечена сериалами, чем, ну, таком, полнометражными фильмами. И, в принципе, и мы зачастую сериалы нам интересны, потому что хочется смотреть вот продолжение. Вот насколько это справедливо и как сериалы влияют на развитие такого киноязыка, я бы сказал. Даже.
1: Я думаю, что это все индивидуально. Ага. Кто-то любит папа, кто-то папову дочку. Вот. Поэтому кому-то нравятся сериалы, кому-то, так сказать, вот я, например, сериалы не очень люблю, хотя недавно посмотрел замечательный сериал «Злые люди». Вот. Поэтому я все. А насчет влияния, к сожалению, опять же, в сериалах все опять прыгает, бегает, несется, короткие...
0: Ориентируется на зрелищность,
1: да,
0: скажем,
1: на, да? На зрелищность, да. И очень часто кто кому родственник в фильме понять очень сложно. Особенно, когда это сериал. Ну, что делать? Время требует.
0: Своих корректировок, да. Спасибо большое. Так, идем дальше.
2: Да, скажите, существуют ли такие универсальные киноленты, которые вы порекомендуете обязательно посмотреть каждому человеку от мала до велика для формирования культурного кругозора?
1: Да, разумеется, «Летят журавли» Колотозова. Гениальный фильм, операторские и актерские работы. «Белорусский вокзал» Смирнова. Таких фильмов. «Джентльмены удачи». Мне студенты приходят, я спрашиваю: ты смотрел «Джентльменов удачи»? Нет. «Кавказскую пленницу» смотрел? Нет. Этого смотрел? Нет, «Бриллиантов» нет. Чего пришел?
0: Ну, подождите, мы опять же с вами возвращаемся невольно так к советскому кинематографу.
1: А какому еще мы можем вернуться?
0: Получается, что все-таки там те фильмы, они все-таки несли информационную, эмоциональную какую-то нагрузку там, да, для человека, опять же, нежели чем современный кинематограф.
1: Хороший фильм «Брат», но он, посмотрите, какой он негативный. Или там та же самая «Бригада», после которой куча всевозможных появилась.
0: Но, тем не менее, он тоже цитируется в народе.
1: Цитируется. Цитируемся, да, только при помощи, так сказать, выстрелов.
0: Понятно, мы поняли. У каждого времени есть свой фильм, который становится, да, актуально культовым, да, согласны. Время летит неимоверно быстро, конечно, да. Хочется сказать вам огромное спасибо за вот эту полноценную беседу и то, что для себя мы много открыли нового.
2: Да, и огромное вам спасибо за ваш юмор, вот за то, что вы вот с таким, знаете, с изюминкой рассказываете, делитесь.
1: Я всегда говорю своим студентам: относитесь себе иронично.
0: Повезло,
1: если вы будете, относиться к себе серьезно, вам ничего не удастся в жизни. А если вы с иронией относитесь, все будет замечательно.
0: Юмор должен быть.
1: Обязательно.
0: Это
1: поэтому
0: здорово.
1: Спасибо большое. Если что не так, простите.
0: Привет можете все передать хорошо. Своим студентам.
1: Привет студентам. 1 сентября встречаемся в 9:40 на первой паре.
0: Будет весело.
1: Актеры. Следующий, третий курс отечественного кино, а потом первый курс. Так что у нас все впереди. Целую ваш ГГ.
0: Что пожелаете нашим радиослушателям?
1: Смотреть кино.
0: Спасибо.
1: И любить его, и любить всех, кто рядом с тобой. Это самое главное в наше время.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был Григорий Григорьевич Гиберт, профессор Краснодарского государственного института культуры, киновед, заслуженный работник культуры России, член Союза кинематографа России.
1: Спасибо. Кинематографистов.
0: Кинематографистов. Прошу прощения, да. Хочется сказать вам огромное спасибо, что вы начали утро это вместе с нами, и начали день этот вместе с нами. И хочется вам пожелать тоже здоровья, крепкого, неиссякаемого чувства юмора в этой жизни.
1: Да, я только что из санатория, поэтому...
2: Это знаешь, как говорят, не дождетесь, да?
0: Ну что, мы говорим спасибо всем нашим радиослушателям, что просыпались этим утром вместе с нами. Александра Вольская, Андрей Зитер.
2: Ну а мы, конечно же, завтра. Завтра у нас пятница, друзья, и мы вас в очередной день разбудим, поднимем, дадим вам хорошее настроение и отличное

0: душа поет.
1: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, сколько бы ни сушили руки под автоматической сушилкой, всегда потом вытрут их о штаны. Это наши соседи заводят кошку, чтобы ловила мышей, а потом заводят мышей, чтобы кошке не было скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А ты не знаешь, кто из родственников к соседям приехал? Какой-то Валера, они на него кричат весь день: Валера, стой, Валера, нельзя, Валера, больно.
1: А, так это не родственник, это они гуся завели.
0: Гуся?
1: Да, Валера, хороший гусь, лапчатый.

0: Девочки, где справедливость? Вот в школе говорят, характер дома будешь показывать. А родители говорят, характер мужу показывать будешь. А муж, да не надо мне тут свой характер показывать. На работе говорят, характер надо дома оставлять. Вопрос, когда можно будет показывать характер?
1: Шутки, прибаутки. Казак. Казак. Казак. Казак.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приехавшие из деревни папа и сын пришли в театр на Лебединое озеро. И вот балет в разгаре, и сын папе говорит:
2: пап, а чё они все на цыпочках ходят?
3: Не знаю, сынок. Лебедей-то много, ну, наверное, весь двор в навозе.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи тонируют свой автомобиль так, что могут выезжать со двора только в очень солнечный день. Это наши соседи занижают автомобили, положив в багажник 7 мешков картошки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба,

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а из чего состоит человек?
3: О, Нина, это такой сложный вопрос. Если на него отвечать подробно, понадобится, наверное, целый день.
0: А самая маленькая часть у нас какая?
3: Это клетка. Весь наш организм состоит из множества разных клеток, у каждой из которых своя функция.
0: Что-то я смотрю на себя и не вижу никаких клеток. Где они?
3: Все, на что ты смотришь, это и есть клетки. Только они настолько маленькие поодиночке, что увидеть их можно только в микроскоп с мощным увеличением. А зачем ты хотела увидеть клетки?
0: Чтобы посчитать, сколько их у меня.
3: Боюсь, что подсчитать количество клеток в человеческом организме за всю жизнь не получится. Так их много.
0: А что их? Никто никогда не считал?
3: Ты знаешь, ученые только пару лет назад, после множества исследований, пришли к выводу, что у среднего взрослого человека где-то около 36 триллионов клеток, а у ребенка 10 лет — 17 триллионов. Их количество зависит от роста и веса человека.
0: А у меня сколько?
3: Я думаю, что триллионов 10. Но опять же, почитать клетки в конкретный момент очень сложно. Они же постоянно рождаются и умирают в нашем организме. Какие-то живут с нами всю жизнь, например, нейроны или клетки волокон скелетных мышц, а другие существуют всего день-два.
0: А куда деваются мертвые клетки?
3: Смотря где они расположены. Клетки кожи просто отпадают сами. Отработавшие эритроциты перерабатывает печень. Но большинство мертвых клеток перерабатывается внутри и становится питательной средой для своих соседок.
0: Ух ты! Это что, внутри нас кто-то кого-то постоянно ест?
2: Папа знает.
4: Море лето.

0: 12:18. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ. Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

вот и дневная программа по заявкам распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, друзья. Желаю хорошего дня в нашей компании. Прекрасного вам настроения. С этой минуты можно набирать наши цифры. 8-928-401-2020. Напомню, к этим же цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Пишите, звоните. Целый час в нашем распоряжении. Час приветов и поздравлений. Ну а начать я хочу с такого приятного события. Очень теплое поздравление прилетело в адрес самой обворожительной, самой лучшей ведущей телеканала «Кубань-24», который сегодня отмечает свой день рождения, тем более в такой замечательный день, День российского кино. Это Наталья Клещева, заслуженный журналист Краснодарского края. Тебя, Наташ, поздравляет младшая сестра Ольга. Пишет: «Благодарю, Наташа, тебя за то, что с самого детства ты читала мне много сказок. С самого детства ты привила мне любовь к журналистике, кинематографу и к режиссуре. И благодаря твоему вкладу, как старшей сестры, я тоже в этой профессии. Желаю тебе и дальше покорять телевизионный Олимп. И дальше записывать много интересных, самых классных сюжетов, дарить свою обворожительную улыбку всем зрителям Кубани. Здоровья и счастья! Обнимаем, поздравляем, твоя сестра Ольга Амурзакова, мамочка Мелания Николаевна Клещева и твой сынок Андрюша». Дорогая Наташа, ну, во-первых, и я хочу тоже присоединиться, поприветствовать и поздравить в твой день рождения от себя лично и от коллектива нашей радиостанции. Ты большой профессионал, ты очень красивая, и хочется присоединиться к словам твоей сестры: покоряй своей улыбкой, покоряй своим профессионализмом. Пусть будет много успехов, много счастья в твоей жизни. С днем рождения. Оставайся всегда самой-самой

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
4: Ну и первый звонок у нас уже раздался. На связи Валентина Ивановна. Напомните, откуда вы дозвонились?
5: Я позвонила со станицы Полтавской.
4: Полтавская, конечно же. Да, рассказывайте,
5: да, с чем. Я очень рада слышать вас, Алексей. Очень спасибо. Приятно мне всю вашу команду, какой бы там передаче кто не участвовал. Я очень люблю и живу этой программой.
4: Спасибо большое.
5: Дай Бог здоровья вам на долгие-долгие годы. Радуйте людей своими хорошими, приятными голосами. А у меня повод такой. У моей невестушки вчера было день рождения. Но дату я не буду называть. Дата красивая, уже взрослая, так средняя, да. Но скажу одно, что с мужем они прожили 35 лет. Вырастили троих детей. А все получили высшее образование. Ага, все было прекрасно, все хорошо. Вот, я очень ей благодарна в тот момент, когда у нас в 2001 году случилась большая неудача в семье. Она первая прыгала на себя такой удар, увезла меня ночью в больницу. На второй день положили меня в больницу. Она часто меня посещала, часто навещала, потому что, ну, женщина ей женщина. Я ей очень-очень благодарна за это. Теперь она, значит, закончила педагогическое училище и со скамьи своей начала свою карьеру воспитателем детского сада. Проработала воспитателем детского сада.
4: Дорогая Валентина Ивановна, давайте уже к поздравлениям перейдем.
5: Нет, я все-таки хочу сказать самое-самое главное ей тоже. Вот, потому что она вот сейчас работает заведующей. У них часто бывают, очень часто с мужем они принимают военных. Вот, их эти, они как волонтеры, вот. Перед ними надо преклониться перед всеми этими людьми. Я очень-очень им благодарна. Желаю ей дальнейшего успеха в своей работе, чтобы она была любимая, любила, уважаемая, добрая, внимательная. И спасибо, спасибо ей за
4: все. А как зовут-то именинницу, скажете?
5: Как зовут ее? Наталья Владимировна.
4: Наталья Владимировна, присоединяемся. Дорогая Валентина Ивановна, ну, пожалуйста, без обид, всего лишь час в нашем распоряжении, поэтому всегда мы просим наших слушателей коротенечко, чтобы еще другие поздравляющие успели дозвониться. От души присоединяемся. Всех благ вам, всего самого хорошего. Вы замечательная женщина, замечательный человек, и пусть такие же добрые, порядочные люди будут и в вашем окружении. Ну и в семье. Мира, добра, благополучия. Оставайтесь всегда самой лучшей.

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Ну, а прямо сейчас у нас на связи Элла, которая находится в пути в город Ростов. Все правильно, Элла? Нигде не ошибся?
2: Да, все верно.
1: Откуда едете?
2: Добрый день, любимая радио Казак-ФМ. Мы передаем пламенный привет в город Тимашевск. А именно Светлане из Ростова. Желаем ей здоровья, любви и всего самого хорошего.
1: Элла, вы из Тимашевска в Ростов, да, едете, правильно?
2: Да, да, хорошо. Все верно.
1: Так, да. Давайте еще привет. Кто там рядышком с вами в пути?
2: А рядышком со мной моя семья. Путешествуем мы по нашему славному Краснодарскому краю. Движемся домой.
1: В Ростов.
2: Да.
1: Вам хорошей дороги, замечательных впечатлений и самое главное, оставайтесь на волне Казак-ФМ даже в Ростове. Да-да-да. Что-нибудь про Ростов, естественно, Элла попросила. Замечательная песня, она так и называется, «В Ростов-на-Дону», группа «Весна».

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Да, друзья, заходите, залетайте, забегайте. Еще полчаса в нашем распоряжении прямоэфирных вареничков. 8-928-401-2020. Хотите дозвониться, набирайте. Хотите отправить сообщение, пожалуйста, к этим цифрам подключен Макс. Наша электронная почта вареник@казак.фм. И при помощи официального сайта, как всегда, можно отправить свое сообщение в программу по заявкам. Казак.фм на главной странице, есть для этого специальная форма. Из станицы Бузиновской у нас раздался следующий звонок. Елена, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей. Я постоянно слушаю ваше радио. Вы вообще прикольное радио, суперское.
1: Спасибо.
2: Особенно вареночки. Я хочу поздравить свою племянницу. Сегодня ей день рождения, ей 14 лет исполнилось. Новикова Серафима Владимировна. Живет она в Воронеже. Желаю ей счастья, успехов в учебе. Вот 8 класс пойдет. Чтоб племянница, чтоб тетку не забывала. Это моя племянница. Вот. Ну да, больше уже я уже распереживалась просто.
1: Да все самое главное вы сказали и пожелали, дорогая Елена Серафимушка. Разрешите присоединиться, поздравить вас с 14-летием. Ой, такой замечательный этап. Вроде бы уже взрослый, вроде бы уже паспорт получаешь. Ну, в душе и в сердце, конечно же, еще ребенок. Поэтому я вам желаю оставаться всегда в хорошем смысле этого слова ребенком, удивляться, наслаждаться жизнью, верных друзей, всего самого-самого хорошего. И вот счастливого и чудесного. Хочется вам пожелать. Ну, а песня в подтверждении молодая, озорная для вас. С днем рождения.
3: Молодая, озорная, и я счастлив, что моя мать.

0: привычки на Казак ФМ.
1: А следующий звонок у нас раздался из Краснодара. Вера Андреевна, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день. Алексей, я рада вас слышать.
1: Взаимно.
2: Всю вашу команду. И хочу поздравить своего внука Денисика, Щербину Дениса Александровича, проживающего в станице Суздальской, Горячий Ключ. Uh-huh. Ему сегодня 10 лет. Uh-huh. Это прекрасный мальчик, очень добрый, отзывчивый. Вот мое поздравление. Денисик, день рождения, особая дата. Этот праздник ни с чем не сравнит. Кто-то добрый придумал когда-то имениннику радость дарить. Пусть лицо твое счастьем сияет, расцветают улыбки глаза. Днем рождения тебя поздравляю и удачи желаю всегда. Бабушка Вера.
1: И Казак ФМ тоже присоединяется. Денис, приветствуем, поздравляем от нашей команды. Счастливого детства хочется пожелать. Успех, верных, надежных друзей и сотоварищей. Пусть всегда и во всем обязательно будет успех, удача. Ну и не забывайте, что ваши родные, ваш надежный тыл. Давайте что-нибудь вот хорошее такое, веселое, про молодость и для молодости. Вот, получается, вторая подряд песня у нас для наших юных именинников. Миро, молодой. Вот прям можно и потанцевать под Казак ФМ. 8-928-401-2020 наш телефон прямого эфира. Набирайте, дозванивайтесь, либо пишите, отправляйте ваши сообщения, потому что к этим цифрам подключен наш Макс. Но самое главное, друзья, огромное просьба. Не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои сообщения. Снова вижу несколько ваших посланий, они без адресатов. Обращайте, пожалуйста, на это внимание, прежде чем нажать кнопку «Отправить». Ну, давайте, наверное, еще одно сообщение. Вот сейчас полетели. Давайте, чтобы все успеть до финала. Здравствуй, Казак ФМ. Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает наш любимый муж, отец, сын, цимбал Николай Николаевич из Краснодара. Поздравляем с круглой датой, с 30-летним юбилеем. Пусть этот день запомнится самыми яркими впечатлениями, радостными моментами и приятными встречами. Здоровья, оптимизма, счастья, семейного уюта, добра, новых увлекательных занятий и скорейшего достижения поставленных целей. С днем рождения, родной. Жена Варда, сын Михаил, родители, брат Дмитрий с семьей, бабушка Вера Михайловна и все ваши многочисленные родные. Николай, поздравляем. Ну, для вас, дорогие именинники, этот музыкальный привет.

0: лодка ярко-солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты

0: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Два соседа на Казах ФМ.
2: Я Ромчик.
3: А я Мишаня.
2: Нам по 11 лет,
3: и мы дружим.
2: И все делаем вместе,
3: кроме уроков.
2: Их я делаю.
3: Ага, да ты и гуленки списываешь. Ромыч, ты же

0: Рокки на Казак-ФМ.
1: Ну, продолжаем, друзья. Следующий звонок у нас раздался из Армавира. Геннадий, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Алло.
1: Да-да-да, слушаем, кому привет или поздравления.
2: Ну, я хочу поздравить товарища, Татарасия Умара Субановича,
1: угу.
2: И чтобы поставили песню «Цок-цок каблучки».
1: Да, хорошо, поздравляем с днем рождения.
2: Нет, окончанием киноуборки.
1: Вот оно что. Угу.
2: Да.
1: Ну что, и мы тоже тогда поздравляем. И хорошее, замечательное, я бы даже сказал, событие, окончание уборки. Султан Лагучев, для вас цок-цок.

0: Казак ФМ.
1: Из Каневской раздал следующий звонок в наш студии. Татьяна Алексеевна, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, любимый казачок, добрый день, любимые радиослушатели казачка. 26 августа 2012 году у нас родилась замечательная внученька с красивым именем Маргарита. И хочу поздравить ее с наступившим днем рождения, пожелать, конечно, своей внученьке здоровья, успеха в учебе, хороших верных друзей, чтобы она своими успехами всегда радовала своих родителей, и дедушек, и бабушек. С любовью. Тебе, внученька, твоя бабушка Таня, и песенку тебе в подарочек.
1: Дорогая Маргарита, поздравляем! Мы от коллектива радиостанции «Казак ФМ». Имя красивое, я уверен, что вы красавица, перекрасавица. Дай вам Бог счастья, всего самого вот прекрасного. И, конечно же, пусть все мечты, все планы обязательно сбываются. Я уверен, что их много, все получится. Всем прекрасного денечка, настроения отличного, любимому казачку процветания долгих лет. Наталья Шидок, спасибо большое, Наташ, благодарю вас. Алексей, спасибо за песню про Ростов. Элла, да, спасибо вам за обратную связь, хорошей дороги. Добрый день, хочу поздравить своего папу Лешу с прошедшим днем рождения, а также хочу передать привет своим бабушке Ире и дедушке Сереже. Ваша дочка и внучка Даша, есть, передано. Улетели эти приветы. Здравствуй, Казак ФМ. Сегодня свой день рождения отмечает любимая крестница Ныркова Анастасия. Настюша, с днем рождения тебя. Сегодня твой особенный день. Я хочу пожелать тебе огромного счастья, крепкого здоровья и исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, улыбками, приятными сюрпризами. Желаю тебе успеха во всех начинаниях, верных друзей рядом и много-много счастливых моментов. Пусть все мечты сбываются, а жизнь радует приятными событиями и достижениями. С любовью и теплом, крестная Татьяна и ее семья подписались под сообщением, и Казак ФМ тоже присоединяется. Анастасия, поздравляем вас!

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Ну, еще один звонок я успеваю принять. Он раздался из Темрюка. Татьяна, здравствуйте. Татьяна, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Ой, делайте потише приемник, пожалуйста, чтобы мы могли пообщаться с вами.
3: Радио, сейчас я убавлю звук.
1: Правильно.
3: Я вас постоянно слушатель, постоянно вас слушаю. Лешенька, вам здоровья.
1: Да, спасибо.
3: Всего
1: спасибо
3: хорошего.
1: Большое.
3: Самый лучший ведущий. И Виктория тоже самое привет ей передавайте.
1: Хорошо.
3: Вот сегодня Алёше моему день рождения, моему зятю меньшему. У нас нет два зятя, Саша и меньший. Это сегодня меньшему день рождения. Ну, желаю ему здоровья, всего хорошего. Главное, не болеть. Он у нас болеет в последнее время что-то. Это. Так что пусть живет и здоровый, не болеет. Самое главное.
1: Да дай бог, конечно же, Леша, тезка, поздравляю вас с днем рождения. Сил, бодрости хочется вам пожелать. Пусть все обязательно наладится. Я даже в этом не сомневаюсь, все будет замечательно. И вот эта песня, такие поздравительные слова и слова в том числе поддержки «Хвост пистолетом». Поздравляем.

0: Казакова.
1: Ну и в финале программы по заявкам я буду дочитывать ваши сообщения. Очень красивый юбилей. Добрый день, Кубань. Добрый день, любимая радиостанция. Наш привет летит в родную станицу Вознесенскую Лабинского района. Сегодня празднует свой 80-й юбилей Герасимов Николай Петрович. Он любящий муж, заботливый отец, ласковый дедушка, надежный друг и гроза всех карасей и щук, то есть рыбак. Медовый магнат и укротитель полосатых мух, пчеловод и главный следопыт наших полей и лесов, то есть охотник. За плечами юбиляра огромная жизнь, полная добрых дел, мудрых решений и прекрасных впечатлений. Жизнелюбие и оптимизм нашего юбиляра – это вдохновение для всех окружающих. Желаем юбиляру наикрепчайшего здоровья, ежедневной радости и много счастливых моментов. С любовью, жена, дочери, 6 внучек, Яна, Света, Ангелина, Алина, Соня и Ксюша. И, конечно же, радиостанция «Казак ФМ», дорогой Николай Петрович, присоединяется. От всей души вас приветствуем, поздравляем с вашим юбилеем. Есть что вспомнить, впереди еще больше интересного, поэтому, пожалуйста, будьте здоровы, живите долго-долго на радость всем родным и близким, которые вас очень любят, и это чувствуется по сообщению, ну и чувствуется, что вы человек с юмором, это самое главное. Здравствуйте. Хотим поздравить нашу мамочку, бабушку, прабабушку Ярушину Валентину Петровну из Сладкого Лимана Каневского района. С днем рождения. Наша милая мамочка, бабушка и прабабушка. Ты самое родное, что есть у нас на свете. Ты у нас самая замечательная, любимая на свете. Мое главное желание – это чтобы ты всегда была здорова. Живи много-много-много лет. Будь всегда счастливой и почаще улыбайся. И пусть для твоих улыбок всегда находится радостный повод. Пусть в твоем доме всегда будет так же уютно и тепло, и мы всегда будем рядом. С днем рождения! Любим, крепко целуем ваши любимые, любящие дочери Оля и Оксана, внуки и правнуки подписались под сообщением. Валентина Петровна, поздравляем вас от коллектива нашей радиостанции. Ну, дай вам Бог всего самого хорошего. И тоже хочется искренне от души пожелать вам долгих, счастливых лет жизни. Ну что, давайте, наверное, завершим вот этой песней наш эфир для вас, дорогие именинники, и для всех, кто настроен на волну Казак ФМ. Меня зовут Алексей Орлов, я с вами прощаюсь в дневной программе по заявкам, вернее, до дневной программы по заявкам. До завтра в 12 услышимся, ну а вечерние варенички, как всегда, в 20 часов. Пока!

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на Казак-ФМ.

0: Гриша, а ты обруч с утра крутишь?
1: А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.
2: Шутки, прибаутки. По пути с Казак-ФМ.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Лазги – узбекский национальный танец. Его история связана с легендой о Хорезмском шахе. Среди наложниц он выделял одну – грациозную красавицу. Остальные не хотели оставаться в ее тени. Как-то во время танца любимице шаха подкинули под ноги бусы. Девушка поскользнулась, сильно ушиблась. Но не подала вида и продолжала танцевать, прихрамывая. Так, по преданиям, и появился своеобразный стиль лазги. Резкие, словно ломаные движения рук и ног. А еще танец связывают с рождением души в теле, поэтому он наполнен радостью. Полусогнутые ноги, мелкая тряска плечами, порхающие кисти рук, движение шеи и головы справа налево. Быстрее и быстрее. И все это под звуки сурная и дутара. Лазги был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Танец стал символом Узбекистана, душой его народа.
2: Море лето.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Народная мудрость. При поклейке обоев, мужики, самое главное, чтобы пузырей не было. Вот мы с кумом взяли 4 пузыря, стали клеить, а вообще ничего не получилось.
2: Для соседа.
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что не бывает ненужных в хозяйстве вещей. Бывает маленькая дача. Это наши соседи, садясь в поезд, успевают съесть курочку, картошечку и бутерброды еще до его отправления. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты не знаешь, у кого можно говорящего попугая купить?
1: Петрович, тебе попугай зачем?
0: Научу его фразе «вам кому». Всегда хотел, чтобы у меня личный консьерж был.

0: становится намного веселее, если представить, что тебе уже не пятый десяток, а все еще первая сотня.
1: Шутки, прибаутки, Казак ФМ.

0: А ви бачили, що це?
1: Что в казачьих станицах называли словом «кизяк»? Мы поинтересовались у случайных прохожих, и вот какие ответы получили.
0: Ты бач, як оно!
2: Кизяк? Ну, наверное, глиняные какие-то изделия, кирпичи из глины.
3: Кизяк, ну, корова прошла и, извините, положила кизяк. А когда он высыхает, то там тогда этот самый... Мы их собирали и складывали, сушили вот такие, и потом топили.
1: Кизяк, кизил.
4: Кизяк – это раньше делали такое топливо для печи. Глина, коровий помет, лошадиный и солома.
5: Кизяк раньше изготавливали для строения домов, кизяки делали, то есть из навоза, из коровьего навоза, из соломы, прессовали, делали и делали саманные хаты.
6: Ну, кизяк – это, наверное, какой-то отвар или компот.
2: Кизяки – это, ну, вот отходы от овечек, это вот навоз. Топили кизяками, вот овечки там ночевали, потом они топтали этот навоз, а потом топорчиком резали и кизяки такие делали, в печку ложили.
1: На Кубани кизяком называли сухой навоз домашних животных. Его использовали в качестве натурального топлива и строительного материала для придания пластичности саманным кирпичам. Утоптанная смесь из соломы и перепрелого навоза, порезанная и поформованная в кубики, была поистине ценным товаром.
0: Море лето. Казакова.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, Петрович, здорово, ты чё такой веселый? Ребята, там еще у меня новость такая. У меня жена сына родила, сына, представляете? Сын, у меня сын. После 6 дочек у меня наконец-то сын, ребята, вот это вот радость и счастье. Сын у меня, понимаете? Ух ты, круто. Поздравляем, на кого похож-то? Похож? Да мы как-то в лицо еще не смотрели. Главное, сын, сын, понимаете?
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на Казак-ФМ. «Сваха»!

0: невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?» «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит».
1: «Ох, слава Богу, лишь бы б не болел».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как обычно, возвращается пьяный муж домой поздно вечером. Ну, жена его, естественно, со скалкой в коридоре встречает, говорит: «Где ты шлялся, скотина?»
2: Муж говорит: «Пробка».
1: Жена говорит: «Какая пробка? Полтретьего ночи, машин у нас в хуторе вообще нет. Какая пробка может быть?»
2: «И тебе говорю, пробка не открывалась».
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только у наших соседей любая одежда, которая перестала быть парадно-выходной, автоматически становится дачно-повседневной. Это наши соседи могут включить телевизор на полную громкость в комнате и пойти пить чай на кухню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты что такой грустный?
1: Меня вчера жена спросила, кем я мечтал стать в детстве. Ну, я ей ответил, никем. Она мне сказала, что у меня получилось.
2: Два соседа на казаке.

0: Доктор, представляете, я не сплю уже которую неделю. Мне каждую ночь снится один и тот же кошмар. Снится, что моя свекровь идет ко мне с крокодилом на поводке. Вы представьте! Вы представьте эту зверюгу, вот эти вот маленькие злые глазки, вот этот звериный оскал, вот эти вот зубища огромные. Представили? Да. Страшно? Да. Вот. А я вам еще крокодила не описала.
1: Шутки, прибаутки. Казак FM. Опачки! Казак FM. Давай, давай! Казак FM.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему люди в мире разговаривают на разных языках?
3: Ты знаешь, Нина, есть такая теория, что все языки на Земле произошли от одного. То есть, якобы когда-то в далекой древности люди говорили на общем языке. Но история показывает, что если две группы людей, говорящих на одном языке, разделить, потом поселить в разных местах, и они не будут друг с другом общаться, то через некоторое время окажется, что их языки хоть и похожи, но все-таки отличаются. Появятся новые слова, а какие-то исчезнут, и это уже будут разные языки, хоть и с общими корнями. А в древние времена люди переселялись постоянно. Охотники и собиратели не могли жить очень большими группами, иначе им не хватало бы еды. Поэтому они разбредались в разные стороны. Так что вместе с людьми расходились и языки. Но во многих из них есть общие слова и понятия. Именно поэтому ученые предположили, что тысячи лет назад язык мог быть одним.
0: А у нас в стране много языков?
3: В России живут представители более 190 национальностей, и у каждой из них свой язык. Но есть и общий, который нас всех объединяет — русский. Он называется государственный. Его все изучают в школе, и он помогает представителям всех народов нашей страны понимать друг друга. А дома, в разных регионах России, люди могут говорить на родном языке — адыгейском, татарском, башкирском и так далее.
0: А почему нельзя придумать один язык для всего мира?
3: Такие попытки предпринимались, но пока они не были успешными. Есть языки международного общения, например, английский, но люди все-таки предпочитают говорить на родных языках, которые им знакомы с детства.
0: Но тогда надо придумать встроенный в голову переводчик, чтобы их понимать.
2: Папа знает.
4: Море лето. Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вань, а Вань, вот скажи, почему ты мне всегда даришь не то, что я хочу?
2: Так, а что ты хочешь-то?
1: Ну, я не знаю.
3: Стать успешным фермером.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут сцепиться языками на лестничной площадке, а потом сыграть свадьбу. Это наши соседи не боятся ничего в жизни, кроме счета после посещения стоматолога. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба!

0: А, Петрович, а ты на выходные занят?
1: Давай ближе к сути, Русланчик. Последний раз, когда ты мне этот вопрос задал, мы с тобой поехали тебе бассейн на участке копать. Чё надо?
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак FM». Всем хорошего настроения.

0: однако. Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наши!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо.

ей говорят: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло хоть много лет.

жестока и груба, но не сломить ее годам. Она, как яркая свеча, горит надеждою дыша. А жизнь

0: горит сквозь ночь, не гаснет никогда. О женщине, что ждет, о женщине, что ждет.
1: По пути с Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи почти никогда не следят за детьми через приложение родительского контроля, но за курьером и таксистом наблюдают почти каждую минуту. Это у наших соседей самый крепкий и самый глубокий сон бывает только на работе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: а?
0: А что за метла и ступа вчера возле твоей двери стояли? У дочери в школе театральная постановка какая-то?
1: Не, Русланчик, это я вчера тещу домой провожал. Говорю, выходите, мама, я вам тариф «Комфорт Плюс» заказал. Летите домой!

0: Девочки, вы слышали? Есть чудесное средство для похудения. Называется скотч.
1: Шутки

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, папа, смотри! Там в кастрюле что-то булькает.
3: Да, дочь, это нагрелся наш с тобой суп. Сейчас поднимем крышку, оттуда пойдет пар, а на поверхности супа будут пузыри. Это он нагрелся и закипел.
0: А как он нагревается?
3: Когда мы ставим кастрюлю с супом на плиту, сначала за счет ее тепла нагревается сама кастрюля, а потом она начинает нагревать суп. Суп — это жидкость, а в ней, как и в воздухе, тепло распространяется с помощью процесса, который называется конвекция, то есть через потоки вещества. Нагретая жидкость легче холодной, и поэтому она поднимается наверх, а на ее место вниз поступает холодная. Она, в свою очередь, тоже нагревается и стремится вверх. Возникают потоки жидкости разного направления. В итоге они перемешиваются, и суп нагревается весь.
0: А бульки как получаются?
3: При кипении вода превращается в пар и поднимается на поверхность в виде пузырьков. Когда из-за этого вода начинает активно бурлить, значит, она закипела. Суп тоже большей частью состоит из воды. И процессы при его нагревании происходят такие же. Чем сильнее его нагревать, тем активнее будет идти процесс парообразования, и тем больше он будет бурлить в кастрюле. Смотри, уже вся поверхность супа покрылась пузырями.
0: А их можно есть?
3: Можно. Только когда мы нальем суп в тарелку, он начнет остывать. И никакого бурления уже не будет.
0: Жалко. А я так хотела попробовать эти супные пузыри.
2: Папа знает.
4: Море лето. С Казак-ФМ.

0: от Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Мужики, внимание, ща будет полезный совет. Значит, смотрите, если ваши глаза закрыли чьи-то мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь, а сзади послышалось «Угадай, кто?», в любом случае отвечайте «Серега, ты что ли?». Вот поверьте, так будет лучше. Ну, проверено.

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на «Казак-ФМ».
1: Соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Шибр – один из древнейших национальных инструментов Чувашии. Он похож на волынку. Воздушный резервуар шибра – кожаный мешок. Перед игрой его намачивают, чтобы он стал эластичным и не пропускал воздух. В мешок вставлена короткая деревянная трубка для вдувания воздуха и две мелодические свинцовые трубки. В прошлом шибр применялся при совершении религиозных обрядов, в том числе звучал на весеннем празднике венчание плуга и земли. Звуком инструмента приписывалась таинственная магическая сила. Чувашских волынщиков называли шибрс. Они обязательно участвовали во всех народных праздниках. Особым почетом волынщики были окружены на свадьбах. Верхом на коне шибрс сопровождал жениха в поездке за невестой. Музыкант во время свадьбы располагался на особом возвышении и на шибре исполнял плясовые мелодии и наигрыши. Если на свадьбе было два волынщика, один из свиты жениха, другой из свиты невесты, то между ними завязывалась музыкальная битва. В настоящее время шибр вытесняется гармоникой, но остается любимым музыкальным инструментом на праздниках. Ведь он — душа чувашского народа.

Есть кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

Zack FM. Zack FM. Эх, брат.

0: Добрый вечер. Здравствуйте, долгожданные варенички. Плюс 7-928-401-2020. Мы в прямом эфире. Записывайте телефоны, Макс. Плюс 7-928-401-2020. Варенички — программа по заявкам, которая поднимает настроение, которая заставляет улыбнуться, перекликнуться тех, кто за пределами Краснодарского края слушает радио Казак-ФМ. Заставляет написать сообщение, поднять всем настроение, а может быть, поделиться какой-то новостью прямо в прямом эфире, и мы все вместе поддержим, мы погрустим с вами вместе и посмеемся. Сегодня 27 августа, в студии Виктория Никитюк, а сегодня четверг, и на календаре День российского кино 27 августа, Всемирный день озер, Международный день бокса и Михей Тиховей в народном календаре. Друзья, выбирайте, с чем кого вы будете поздравлять. Конечно же, поприветствуем отдельно, от души поздравим всех именинников, кто родился сегодня. Прямо сейчас посылаю вам пламенный привет. И есть дозвонившаяся в наш эфир первая из Адыгеи, Майкоп, на связи. Инна, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Хочу передать привет замечательной Виктории. Я знаю, что Виктория — любимая песня «На высоком берегу» в исполнении Юрия Антонова.
0: Есть такое дело, Инна.
1: Спасибо вам за высокий уровень профессионализма, а именно за коммуникабельность, тактичность. Я желаю вам всех благ, здоровья, и чтобы вы всегда были такие прекрасные и счастливые.
0: Ой, Инночка, я благодарю вас за такие теплые, добрые слова. Это всегда поднимает настроение, чувствуется эта искренность. Я просто целую вас в обе щечки. Я так умею — крепко обнять, поцеловать. И вам желаю счастья. Вы попросили о моей любимой песне. С удовольствием послушаю. Обожаю ее с детства. Но сначала наша замечательная реклама на Казак-ФМ.
2: Чистушка для казака от Элиты Араянс из Краснодара.
3: Гармонисты, гармонисты, весел парень и плечист. Он с утра в саду играет, огород кума копает.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Выбирая дом, вы выбираете не квартиру, а образ жизни. Жилой комплекс «Новые сезоны 2» создает комфорт для вас каждый день. Дома до 8 этажей, зеленые прогулочные аллеи, школа, детские сады рядом, а также современные зоны для игр и спорта. Для удобства жителей многоуровневый паркинг, поликлиника и удобные транспортные маршруты. Стильные дизайнерские входные группы формируют атмосферу визуальной гармонии. «Новые сезоны 2» – комфорт, который становится частью вашей жизни. Звоните. Звездочка 2411. Застройщик ОСЗ «Изумрудстрой 1». ИНН 23-11-25-79-58. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Два соседа на Казак-ФМ.
9: Я Ромчик.
10: Я Мишаня.
9: Нам по 11 лет.
10: И мы дружим.
9: Ну, не всегда. Иногда ссоримся. Например, когда Мишаня мой мяч без спроса берет.
10: Подумаешь, мяч, а ты мою машинку сломал.
9: Зато я ее починил.
10: Ладно, мир, теперь мы...

0: Казак ФМ.
1: Инна, спасибо большое, подняла настроение любимой песни. Я сегодня готовила на этой неделе, да, немножечко попозже получилось, варенички по вашим письмам. И, ой, ну там, конечно, тоже страсти. Вроде как поздравление, потом какое-нибудь страстное письмо «Вернись ко мне». Я вот сегодня прочитала от одного мужчины к даме его сердца письмо и прям там в программе вспомнила: «Доколе ты мне будешь сниться, тот человек, что не со мной». На самом деле расстаются люди, потом пытаются вернуть отношения. Так хочется, чтобы все было хорошо, чтобы раз и навсегда. Но не все так бывает гладко. Бывает по-разному. Хочу пожелать в эту минуту вам душевного спокойствия, настоящего счастья от вашей любви. Татьяна из Атаманской, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. Я очень благодарна вам, что вы познакомили меня с Сарой. Мы знакомы с ней только по телефону. И благодаря тому, что Тамара была вашей помощницей и выступала...
1: В программе «Сваха», как... да. Под «Сваха» моя.
2: Да. И поэтому сегодня у нее юбилей. Мне очень-очень хочется поздравить через вашу программу ее с этим юбилеем. Тамара, живи долго и счастливо. И береги то, что ты нашла благодаря Виктории. Не сразу это все получилось, но вот сейчас ты счастлива. Береги все это. Пусть принимают тебя твои родные. И всего тебе самого-самого хорошего.
1: Татьяна, я радуюсь вашей дружбе. Я не знала, что вы не виделись, кстати. А, кстати, только сейчас для меня это прям откровение, какая-то новость. Я думала, вы прям встречались друг друга близко, знаете, потому что вы как две сестры, две подруги для меня. А Тамаре скажу свое мнение. Человек, который вот попросился сваху, она приезжая, да, появилась вот в крае, услышала радио Казак ФМ и сразу искренне обратилась в программу, что нужна пара. Когда получалось, не получалось, она всегда делилась. Она так открыто начала помогать и другим женщинам. Тамар, вы удивительная, вы необыкновенная. Вы, наверное, одна такая. Я хочу присоединиться к словам Тани. Берегите ваше счастье. Пусть все будет у вас хорошо. Домашний уют, тепло, любовь, огонь любви между вами, я знаю, есть. Да еще какой. Томочка, и, конечно же, крепкого-крепкого здоровья и счастливого долголетия. Пусть для вас сегодня споет Сергей Сердюков. Одна такая. Вы на самом деле такая одна.
3: Меня зовут Сергей Сердюков. Я желаю всем слушателям радио Казак ФМ добра и прекрасного настроения. И дарю свою песню «Одна такая».

0: звоночки на Казак FM.
1: Друзья мои, не знаю, что со звонками, с вашими сообщениями. Плюс 7-928-401-2020. От всей души бежала в студию для того, чтобы провести эти варенички. И не перекликаемся, пишите уже ваши новости хорошие. Приветы. Плюс 7-928-401-2020. В Макс пишите, звоните в обыкновенный телефон. Плюс 7-928-401-2020. Или на вареник собачка Казак. FM. Не позволяйте мне скучать. Ни в коем случае. Но сегодня день кино, и, знаете, я вспомнила, что ассоциируется у меня с радио Казак FM, когда на календаре день российского кино. Песня, кинохит «Несчастный случай», «Генералы песчаных карьеров». Честно-честно, потому что в начале нашего пути на Казак FM всегда была эта песня в нашей базе, и очень часто поклонники этого фильма, поклонники группы «Несчастный случай» заказывали эту песню. Давайте послушаем, пока я буду ждать ваших звонков. Плюс 7-928-401-2020.

0: лето с Казак ФМ. Вареники! Вареники! На Казак ФМ.
1: Знаете, есть такая фраза из какого-то фильма: «За это-то я и люблю тебя, дружок. Вот за это я вас люблю». Только сказала: «Не оставляйте меня, пожалуйста, грустить». А сразу же вижу, прилетели сообщения. Активность такая. Молодцы. Доброго вечера, Викулечка. Передаю привет в поселок Виноградный Анапского района семье Евстигнеевых. Там у них сейчас гостит племяшка из Москвы. Передаю всем большой привет. Это Людовик наша пишет. Увидеться не удалось. Ну, так что ж, хорошего отдыха, малышки. Ксюше удачно пойти в первый класс от Людмилки из станицы Натухаевская. И присылает тут сегодня: «А у меня сегодня варенье из дыни». Да, моя золотая, как это красиво выглядит. Здравствуйте. Сегодня в семье моего крестника Сергея Гужва и его жены Дианы из Тихорецка. Радостное событие. Их доченьке Камиле исполнился годик. Дорогие родители, от души поздравляем вас с первым днем рождения вашей маленькой принцессы. Этот первый год был полон удивительных открытий и радостных моментов. И вы оба сыграли в этом огромную роль. Ваша малышка сделала свои первые шаги, произнесла первые слова и подарила вам столько счастья и улыбок. Пусть впереди будет еще множество радостных дней, наполненных смехом, новыми достижениями вашей доченьки. Крепкого вам здоровья, терпения, безграничной любви. Пусть ваша малышка растет здоровой, счастливой, окруженной заботой и вниманием. С любовью и наилучшим пожеланиями. Крестная Быкова Ирина с семьей из Среднего Чулбаса и Краснодара. Наталья шлет нам всем привет и доброго вечера желает. Из Ставрополя хочу передать привет в станицу Новопластуновскую и Крыловскую. Передаем огромный привет. И вижу, Руслан Петруленко из Ярославля с нами. Таким образом, Ярославль, Москва и Ставрополье. Приветствую вас. Из Москвы Александр дозвонился. Вернее, перед Краснодаром в пробке стоит. Александр, добрый вечер.
2: Ага, добрый вечер.
1: Слушаем.
2: Я бы хотел, во-первых, пожелать вам успеха в вашем начинании, как говорится. Очень нравится нам ваше радио. И передать песню для моей любимой женщины, которая находится со мной вот сейчас рядом.
1: Как зовут?
2: Нэнси Круз. А, ее зовут Оля.
1: Так.
2: Песня называется «А какая женщина?» Группа «Нэнси».
1: Группа «Фристайл», да?
2: Забыл.
1: Ну что, Олечка, для вас от Александра, для любимой женщины, как это звучит красиво. Оль, счастья, радости, красоты, любви, взаимопонимания вам с Александром на долгие-долгие годы. Песня звучит для вас. Александр, вы сказали, вы так нам нравитесь, а нам так нравится, когда мы нравимся, Казак ФМ. Всего самого доброго и, конечно, из этой пробочки побыстрее вам выскочить. В Краснодаре, да, в некоторых районах прямо ливни-ливни. Моя семья, муж с дочерью позвонили и говорят, вообще залило. А где-то, как у нас, вот тут в центре просто покапал и прошел. Солнце в целом свете. Да, сухие тротуары.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Мошенники! На Казак-ФМ.
2: Много ваших сообщений. Плюс 7-928-401-2020. Макс, звоните вы просто по телефону, этот же телефон, и пишите на вареник@казак.фм. Татьяна Ивановна Ломбарская пишет: «Добрый вечер, Виктория. Вам повезло, у вас дождик землю припорошил, а нас обошел стороной. Даже не капнуло, сухо. Ждем дождика и мы. Целую, люблю, слушаем твою передачу». Татьяна Ивановна, мы будем прям вот загадывать для вас дождик, так как он вам нужен, я поняла. Привет вам. Пенза на связи, ждем ужин. Здравствуйте, брат Вячеслав готовит суп, а папа Владимир ему помогает. Привет им. У нас похолодание, но осадков нет. Зонтовский со своими желает всем тем, кто сейчас слушает радио Казак-ФМ, приятного вечера. Зонтики, привет. Пенза с нами. Добрый вечер, спасибо, что вы есть. Я много езжу и постоянно вас слушаю, Казак-ФМ. Поздравляю всех с Днем кино. Наше кино самое крутое. Так, передайте привет, пожалуйста, моей жене Катюшеньке, моим детям Даше, Алисе, сыночку Димочке, братьям, сестрам из Краснодара, Новосибирска, моего родного города Хабаровска. Всех люблю, целую. Скоро приеду из рейса. Ну, отмечаем нашу перекличку. Замечательно. Ну, почему вы не подписались? Так бы хотелось с вами познакомиться, тем более вы постоянно слушаете радио Казак-ФМ. Не написали. А вот Эльмира пишет: «Добрый вечер. Едем с моря в город Дивноморск, домой, в Республику Татарстан, Альметьевск. Да. Слушаем радио. Хочу передать всем пожелать хорошего настроения моим деткам, которые уже, видимо, спят, и мужу Альберту, который нас везет». Ой, с удовольствием. Эльмира. Эль подписалась. Как красиво. Доброго вечера вам, вашим деткам. Самых сладких снов. Вам хорошей дороги. Не сильно устать. Андрей Власенко пишет: «Передаю привет мужикам. Мы в бане. У нас холодно. Всем здоровья». В бане вам холодно? Я думаю, вы откуда, Андрей, написали? Думаю, в бане вам жарко. Наталья из Славянска на Кубани. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Слушаем.
3: Я хочу поздравить Лену Рябушенко с Псибая. С днем рождения. Желаю ей здоровья и всего хорошего. И вам, Виктория, спасибо за передачу. Я каждый день ее слушаю.
2: Ой, а я рада, что вы нас слушаете. А Леночка вам, Наташенька, желает, конечно же, любви, быть всегда красивой и счастливой. Вот посмотрела на себя в зеркало, сразу вся вот счастливая. Вот надо же, я есть в этом мире. Я есть. И это прекрасно. Лен, для вас эта песня от подруги.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Андрей Власенко, вам хорошего пара. Поняла, посмотрела по переписке. Липецк с нами. Это он передает в баню привет, а вообще в Липецке, видимо, холодно. Все, поняла. Юрий из Новороссийска. Добрый вечер, Новороссийск, на связи Юрий. Привет вам, Юрий. Добрый вечер. Сегодня Оренбург кратко. Мы с любимым казачком. С уважением, Александр и Наталья. Оренбург, главное, что вы с нами. Привет и вам. Анатолия из Литвы теперь жду и Волгоград. Так, дорогое мое радио, Лариса из Германии. Ларисочка, ну, прямо как в доброй компании, мы здесь на Казак ФМ, по-другому невозможно. Я каждый вечер вас слушаю, потому что всегда в это время на работе. Очень-очень рада, что вы живы-здоровы. Всем работникам радио Казак ФМ хотела бы пожелать всего самого доброго и передать привет моей подруге. Когда-то была в юности у меня подруга Лена Соколова. Она сейчас живет в Славянске на Кубани. Я хочу большой привет передать. Она меня помнит, может быть, и знает. Спасибо большое. Ну, теперь Лена Соколова. Ждем, чтобы вы передали Ларисе из Германии огромный привет. Ваша подружка вас помнит и приветствует с нами. Ярославль, Москва, Ставрополье, Татарстан, Хабаровск, Пенза, Новосибирск, Липецк, Оренбург и Германия. Браво! Вы молодцы. И сейчас дозвонился Виталий из Краснодара. Я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Всем привет огромнейший. Всех с прекрасной погодой.
1: Очень понравился дождь, да?
2: Да, огород нужно поливать теперь.
1: Понятно.
2: Да, всем мирного неба над головой, здоровья, успехов во всех хороших делах, начинаниях.
1: Виталий, вы такую романтичную песню выбрали? Может быть, кому-то лично?
2: Да, вообще для всех.
1: Спасибо большое, Виталий. Так радовался дождю, вы не поверите. За эфиром мы с ним поговорили. Он говорит, да слава богу. Я говорю, помыл щечки Краснодар. Он говорит, какой там такой ливень. Да, вот он там близко ко мне в районе. Ливень прямо хорошо прошелся, прохлестал. Липецк, вы там в баньке друг друга хорошо венчиками пройдите, согревайтесь. Ирина Данилина пишет так, в последний вагон запрыгивает. Добрый вечер, мой любимый Казак ФМ. Хочу передать привет всем слушателям. Всем желаю прекрасного, уютного вечера, отличного настроения. Пусть этот остаток дня заберет с собой всю дневную суету, усталость и заботы, а взамен подарит душевный покой, легкость и расслабление. Привет летит в поселок Вимовец от Данилиной Ирины. Ирина, хорошие слова, дай бог, всем всего самого доброго. От Виталия для всех замечательная, красивейшая песня «Облака» от Виталия Аксенова. Еще одна песня, одна из моих любимейших. Всем вам желаю, пусть как в этой песне будет у всех все хорошо. До встречи завтра. Не забывайте, в 17:30 по пятницам мой проект «Сваха». Будем завтра кого-то знакомить. Будете слушать, болеть за наших участников. Ну и в 12 и в 20 по традиции варенички в прямом эфире завтра пятница. Пока-пока. Всего доброго.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Лягушка и кулик». Прилетел кулик на новое болото. Увидел лягушку и говорит:
2: «Эй, квакуха, перебирайся на мое болото жить. Мое болото лучше твоего. На моем болоте кочки большие, берега крутые, мушки сами в рот залетают».
1: Поверила лягушка кулику и отправилась на его болото жить. Скачет, скачет, видит, на дороге пень стоит. Спрашивает:
3: «Куда, лягушка, скачешь?»
4: «Скачу кулику на болото жить. Его болото лучше моего. На его болоте кочки большие, берега крутые, мошки сами в рот залетают».
3: «Каждый кулик свое болото хвалит»,
1: — говорит пень.
3: «Гляди, в беду попадешь, воротись».
1: Не послушала его лягушка и дальше отправилась. Скачет, скачет, на дороге лужа стоит. Спрашивает:
5: «Куда, лягушка, скачешь?»
4: «Скачу кулику на болото жить. Его болото лучше моего. На его болоте

0: между куликами. Свое болото хвалит.
1: Говорит лужа.
0: Гляди, в беду попадешь. Воротись.
1: Не послушала ее лягушка и отправилась дальше. Скачет, скачет. Навстречу улитка ползет. Спрашивает.
2: Куда, лягушка, скачешь?
3: Скачу кулику на болото жить. Его болото лучше моего. На его болоте кочки большие, берега крутые, мошки сами в рот взлетают.
2: Каждый кулик свое болото хвалит. Гляди, в беду попадешь. Воротись.
1: Не послушала ее лягушка и отправилась дальше. Вот скачет, скачет. Наконец прискакала кулику на болото. Поглядела кругом. Кочки, свершочки, берега, пологи. Мошки не летают. Прыгнула в воду и в трясине увязла. Еле-еле выбралась. Нашла сухое место и думает.
3: Нужно было повыше забраться, осмотреться.
1: Видит, рядом шест стоит. Стала по нему вверх забираться. Забралась она к цапле по ноге и прямо ей в клюв и угодила. На том и сказки конец. А теперь самое время ложиться в свои кроватки, закрывать глазки и засыпать. Радужных вам снов, казачата!

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Эх, хорошо! Сказа КФМ.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого, я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
0: Шутки, прибаутки.

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.